0: поддержка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
3: КВ Хей Радио. Йоу Хит.